0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

Music. Rock Arsenal. 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал 104,5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новости.
1: Доброе утро. Россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом заявили агентство РИА Новости в губернаторстве региона. В автобусе было 30 пассажиров, 4 человека погибли, 26 пострадали. Все граждане Турции. Ведется расследование причин аварии. Уральские подростки устроили опасные заезды, подражая героям фильма «Форсаж». Об этом порталу Е1 сообщили горожане. Есть и видео инцидента на парковке торгово-офисного центра на улице Айвазовского, 53. В субботу днем стоянка была заполнена автомобилями. По тротуарам ходили люди, включая детей. В ролике видно, как водитель резко маневрирует между машинами. Прямо во время движения из окон автомобиля вылетают металлические инструменты и открываются двери. Между тем, жителям Ботанического этой ночью мешали спать байкеры. Мотоциклисты устроили массовый заезд возле дирижабля в час ночи. Судя по снимкам от местных жителей, участвовало не менее 20 байкеров. В Свердловской области действует закон о тишине.

Штормы. Специалисты подчеркивают, что грядущий шторм не будет кратковременным. Колебания магнитосферы наберут пиковую силу в течение 2 суток и будут сохраняться практически до конца месяца. Люди, остро реагирующие на погоду, рискуют ощутить резкий упадок сил, вялость, приступы мигрени. Впрочем, у ученых нет единого мнения о влиянии магнитной бури на самочувствие и здоровье человека. Прививка от опоясывающего лишая снижает риск болезни Альцгеймера на 25%. Это выяснили южнокорейские ученые из университета Кенхи. Они проанализировали данные 2,5 миллионов человек старше 50. Те, кто получал живую вакцину против опоясывающего лишая, на 25% реже заболевали болезнью Альцгеймера, на 12% реже расстройствами памяти. Опоясывающий лишая вызывается реактивацией вируса ветряной оспы, который после перенесенной болезни остается в нервной системе. С возрастом вирус может проснуться и вызвать воспаление нервной ткани, что, по мнению ученых, способно влиять на развитие деменции, пишет газета.ру. Официальный доллар 73,44, евро 84,17.

физкульт привет человечеству, говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, участником различных музыкальных проектов Евгением Гантимуровым, гитаристом. С ним мы говорим о значении такого важного структурного элемента рок-музыки, как гитарный риф. Но не только гитарный. Ну, а на очереди у нас группа Aerosmith, без которой мы, конечно, тоже не обойдемся. Гитарная группа, вполне песни которой построены на прекрасных запоминающихся рифах. И сейчас прозвучит песня под названием «Walk This Way» из одного из лучших альбомов этой группы 1975 года «Cozy in the Attic». Рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Walk This Way называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Aerosmith. В этой песне мы слышали очень запоминающийся гитарный риф. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Все эти истории сочинения музыки, рифов, мне нравятся именно тем, что они связаны с вдохновением, которое сочинители этих рифов, этой музыки, этих мелодий черпают из каких-то других источников. И, например, Джо Перри черпал вдохновение у нью-орлеанской группы, которая исполняла музыку в стиле фанк, группа The Matters. При этом группа Aerosmith в своем репертуаре имела композицию Джеймса Брауна, тоже такого известного фанкового соул-человека. И Перри, несмотря на то, что группа-то хардроковая, по большому счету, решил однажды, что им тоже надо сочинить свою собственную фанковую композицию. Отсюда, собственно, и появился вот этот риф с такой фанковой мелодикой.
3: Еще один пример близости рока и фанка. Вот этот риф «Walk This Way» — это как раз фанковый, чисто фанковый риф, но использованный в контексте рок-песни. Вот эти повторяющиеся ноты по блюзовой гамме со смещением на 16-ю,

0: выступали в Гонолулу на разогреве у группы The Guess Who, причем тогда еще не очень знаменитые они были. И во время саундчека Джо Перри импровизировал этот риф, подражая как раз вот группе The Matters. И Стивен Тайлер, находясь за кулисами, услышал, как Джо играет на гитаре, выскочил, так ему это все понравилось, и сел сам за барабанную установку, чтобы поддержать гитариста, так сказать, в его импровизации. Ну и поджимовали, и вот так все получилось у них.
1: Вот это, кстати, очень интересный момент, когда музыкант слышит игру других музыкантов, и ему это нравится, и он начинает вдохновляться, и он не может себя удержать от того, чтобы либо не поиграть с ними, либо не повторить то, что он услышал. Ну, любой хороший музыкант обладает долей амбициозности. И поэтому каждому музыканту хочется, если он слышит что-то действительно, что его поражает, хочется сыграть либо так же, но лучше.
0: Да, улучшить это все. Я и говорю, что догнать и перегнать Америку, как у нас это было раньше. Примерно так же у музыкантов. Но композиция, которую мы послушаем сейчас, она, на мой взгляд, никого не догоняла, а даже наоборот, она вырывалась из этого круга, в каком-то смысле желания кого-то повторить или еще что-то сделать лучше. Композиция эта называется «Money», она вошла в величайший альбом в истории рок-музыки «The Dark Side of the Moon», группа Pink Floyd. И сейчас прозвучит эта композиция на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Money, так называлась композиция, которая сейчас прозвучала в исполнении группы Pink Floyd. И в этой песне мы слышим, опять же, один из самых знаменитых, самых популярных, самых известных рифов, даже не гитарных, а бас-гитарных в истории рока. И сегодня мы говорим об использовании рифов и их значимости в рок-музыке с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Композиция «Тамани» вообще замечательная. Много ли композиций, написанных в размере 7/4?
3: Этих композиций написано очень много. Да? Но популярными, вот это вот другой вопрос.
0: То есть они не все стали популярными.
3: Так, да, потому что это не совсем простая музыка, да, для восприятия, когда в 7/4 делают песни или просто музыку играют. То есть это для тех, кто интересуется музыкой, кто интересуется необычными формами музыки, разными стилями. Но в понимании музыки как поп-музыки, «Мани» — это, конечно, единственная песня, которая достигла такого успеха и написана в 7/4. Песня настолько долго держалась в хит-парадах, что потом решили сделать отдельный хит-парад для того, чтобы она не мешала новым композициям занимать новые места, потому что она постоянно держалась на первых местах. Это просто удивительно.
0: Какой-то отдельный хит-парад для старых песен.
3: Да, да, да.
0: Но сочинил этот риф, как я уже сказал, бас-гитарист Роджер Уотерс, гениальнейший музыкант. Он особый музыкант. Вот эта песня стала популярной именно благодаря ему. Что такое придумал Роджер-то? Ведь на самом деле песня должна была звучать на 4/4, а получилось все-таки 7/4 именно благодаря этому рифу.
3: Да, риф – это та же пентатоника, традиционная для рок-музыки. Но дело-то в том, что риф постоянно повторяется. И он повторяется на протяжении всей песни. И гармоническая последовательность, которая использована, она тоже довольно проста. Поэтому она не мешает вот этому груву этого рифа, ритмике этого рифа. И мы постоянно приходим в одну точку, в первую долю. Поражает еще этот риф тем, что он очень естественно воспринимается. Я не знаю, как так получилось, но это гениальность Роджера Уотерса, видимо. Причем многие не считают его настоящим профессиональным музыкантом или басистом, да, допустим, ну, по современным меркам.
0: Не виртуоз, так скажем.
3: Да, он совершенно не виртуоз, но для своего времени это просто величайший гениальный инноватор. Он придумал массу приемов, которые до него никто не делал. Массу звуковых эффектов, которые они придумывали при записи альбомов Pink Floyd. Такого на то время никто не делал никогда. И это все осталось в истории. И они намного опередили время вот этим своим подходом новаторским. Вдохновителем всего этого, конечно, был Уотерс в то время.
0: Ну да, то есть он после ухода Сида Барретта, ну, он стал главным, конечно же. И, в общем-то, без его вот этой лидирующей роли мы бы не получили такой альбом, как The Dark Side of the Moon. В этом я абсолютно уверен. Как поэт, как музыкант, в нем все это было. А Гилмор, вот это виртуоз, доводил уже до ума все его идеи, да. И Мани, кстати, тоже гитара прекрасно звучит, но, тем не менее, композицию эту, по большому счету, сделал бас-гитарный риф. Исключение из правил, но подтверждающее само правило. И следующая наша композиция, которую мы сейчас послушаем, принадлежит уже группе, которая ближе к нашим временам. Группа называется The White Stripes. А песня, как вы понимаете, Seven Nation Army. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Seven Nation Army, так называлась композиция, которая только что прозвучала в исполнении группы The White Stripes. И сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, екатеринбургским музыкантом, участником множества замечательных музыкальных проектов, в том числе Floyd Universe.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Это уже не Pink Floyd. Несколько иная структура, несколько иная музыка, несколько иное звучание, которое добивался Джек Уайт в своей знаменитой композиции Seven Nation Army.
3: Да, Джек Уайт это, конечно, тоже гениальный музыкант. Он известен своей сыростью, своим сырым подходом к музыке, своим минимализмом, своей неуемной энергией, которую он воплощает. То есть два инструмента, барабан и гитара, и все, песня сделана. И она звучит настолько мощно и эмоционально, что там не хочется ничего добавлять, никаких там аранжировочных хищрений, ничего. И этот риф, он как бы это доказывает, ну, наверное, самым лучшим способом. Если разобраться, это просто гамма сыгранная, ми-минорная, да, там чуть ли не все семь нот проиграны, но в определенной ритмике, да, определенным звуком, в определенном темпе и с определенным эмоциональным посылом.
0: Но вообще, на самом деле, опять же, саундчек. Джек Уайт на саундчеке, разминая пальцы, сыграл просто, что ему пришло в голову, вот просто перебирая струны. И подумал, а это неплохо что-то получилось такое, и спросил сразу у Мэг, который сидел за барабанами, ну как тебе? Да сказал, да мне-то какая разница, что-то такое. А другой человек, который был на сцене в этот момент, представитель лейбла Third Man, он сказал, чувак, ну ты можешь получше что-то сыграть. И сам Джек подумал в тот момент, что он был единственным человеком, которому этот риф показался интересным. То есть сам сочинил и сам же порадовался этому, но никто не понял, что это хорошо, да. Такие истории в рок-музыке бывают.
3: Да, да, да. И из интервью выдержка его, он сказал, если меня когда-нибудь попросят написать следующую тему Джеймса Бонда, это будет риф для нее.
0: Да, ну, к сожалению, не попросили. Странно достаточно. Почему Джека Уайта не попросили написать да. тему для очередной серии про Джеймса Бонда. Ну, а сейчас переходим, наверное, к самой скандальной группе истории рока. Ну, как скандаль? В том смысле, что ее солист вызывает противоречивые чувства, я бы так сказал. Личность одиозна, Аксел Роуз его зовут, а группа Guns N' Roses и песня Sweet Child O' Mine. На рок-арсенале в программе Rock and Pop.

0: «Child of Mine», так называлась прозвучавшая композиция, исполнение группы Guns N' Roses, и в этой композиции прозвучал один из популярнейших, известнейших рифов в истории рока. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Если в 70-х годах, да, действительно была композиция «Stairway to Heaven», самый знаменитый риф. В 90-х, конечно же, «Smells Like Teen Spirit», тоже, кстати, отличный риф. А в 80-х это песня, риф группы Guns N' Roses, «Sweet Child of Mine».
3: Вроде бы несложная ре-мажорная такая комбинация нот. Кстати, тоже сыгранная не специально, никто над ней не думал. Это просто какой-то наигрыш на репетиции, на джеме, когда гитарист разминается, пытается почувствовать сцену или звук. Слэш начал наигрывать этот риф, Изи Страдлин,
0: гитарист, поддержал просто,
3: сразу поддержал, да, и услышав Аксель Роуз, услышав их игру, сразу же начал придумывать слова. Так все и пошло.
0: Все вот так вот с импровизацией связано. Вы говорите джаз, джаз. Это барокко, импровизация тоже про творчество. После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Евгением Гантимуровым о гитарных рифах и их значении для самых знаменитых рок-композиций.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, саунд-продюсером Евгением Гантимуровым о гитарных рифах и их значимости для рок-музыки. Ну что ж, а у нас на очереди, то есть мы опять сейчас вернемся с Евгением на пару десятков лет назад, 64-й год, и прозвучит композиция, которая, на мой взгляд, опередила время как раз на 2 десятилетия. В 64-м году группа The Kings записала песню «You Really Got Me», и сейчас она прозвучит на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: You Really Got Me называлась прозвучавшая песня в исполнении группы The Kinks. И в этой песне впервые прозвучал вот этот жесткий гитарный риф в исполнении гитариста Дэйва Дэвиса, который во многом определил звучание рок-музыки на многие-многие годы. Сегодня мы говорим о рифах, о гитарных рифах с моим гостем, гитаристом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, этот риф – это, конечно, образец простоты, гениальности и энергии.
0: Ну, нужно сказать, что здесь же не было использовано примочек, тут все было сделано, так скажем, на коленке. Вот, вот это звучание, жесткое звучание гитары.
3: Да, да.
0: То есть Дэйв Дэвис, он что-то там сделал с своим усилителем, с колонкой, пробил динамик, чтобы этот дисторшн-то получить. Представляешь, что он же испортил технику, по большому счету.
3: Да, я думаю, что у Дэйва просто были муки творчества, и в эмоциональном порыве он порвал динамик, но усилитель продолжал работать при этом.
0: Угу.
3: И звук вот этого порванного динамика определил звук вот этого гениального рифа. Он настолько понравился в студии, что его так записали, и он несет всю эмоцию того времени и стал просто примером для написания массы композиций дальнейших.
0: Как раз это было предвестием вот этого звука хэви-метал, по большому счету, вот этот дисторшн. В каком-то смысле, я думаю, что звук гитары Дэйва Дэвиса в композиции 64-го года даже как-то вот повлиял на то, что в 2002 году группа Red Hot Chili Peppers записала свою песню тоже с известным запоминающимся рифом. Песня называется «Can't Stop».

0: Can't Stop называлась прозвучавшая композиция. Исполнила ее группа Red Hot Chili Peppers. Здесь, опять же, использован прекрасный запоминающийся гитарный риф. Сегодня мы говорим о искусстве рифовой техники, гитарной рифовой техники и значимости гитарных рифов с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну, сочинил этот риф, естественно, гитарист Джон Фрусчанте.
3: Да, Фрусчанте — это главный вдохновитель всех песен Red Hot Chili Peppers на протяжении многих лет. Он обладает своей оригинальной техникой, чисто фанковая техника. Необычна она тем, что он, во-первых, использует всегда только винтажные инструменты, страты, телекастеры, фендер. Его фанковая техника, она очень энергична. То есть это мега атакующая правая рука, которая высекает максимальную атаку из струн. Он чаще всего на чистом звуке играет. Но, тем не менее, это рок-игра. Это настоящая эмоциональность рок-музыки. Это вот яркий пример, как фанк стал роком.
0: Ну да.
3: Как они срослись вместе, да.
0: На самом деле он вообще себя не считал каким-то фанк-музыкантом, и когда он пришел в группу, ему пришлось осваивать звучание фанковое, чтобы хорошо звучать вместе с Фли. Он освоил то, что делал Словак, предыдущий гитарист группы. Хороший ученик, оказывается, Джон Фрусчанте. Не менее хорошим учеником был и Энди Саммерс, гитарист группы Police. И, например, его риф звучит в знаменитой песне группы Police, которая называется «Every Breath You Take». Сейчас мы ее послушаем на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Every Breath You Take называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы Police. И в этой песне на гитаре играет, естественно, Энди Саммерс, гитарист этой группы, который сочинил запоминающийся риф для этой композиции. Сегодня мы говорим как раз о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, если вспомнить историю написания этого рифа, ну, как обычно происходит, да, в группе. То есть есть, допустим, вокалист, который пишет песни, ну, большинство идей дает. Он приносит какую-то идею, вот, и идея была какая? Значит, был минус, на котором был бас, ударные и вокал. Это Стинг записал, вот, и показал Саммерсу, то есть не хватало только гитары. А в то время Саммерс еще работал совместно с Робертом Фрипом из King Crimson, экспериментировал с исполнением скрипичных дуэтов Бартока и придумал новый риф. Но Стинг послушал и сказал: «Слушай, сделай по-своему». Он просто наиграл какую-то идею свою, и мы сразу поняли, что у нас есть что-то особенное. Так он сказал.
0: Ну да, то есть без вот этой находки Энди Саммерса, конечно, песня не была бы столь яркой, столь запоминающейся, не стала бы хитом, по большому счету.
3: Это точно. И этот риф используют в массе других композиций, других исполнителей. То есть вот эта вот техника, вот эта ритмика с девятыми ступенями в каждом аккорде, с такой пиццикатной техникой приглушения правой руки, она использована в массе композиций, в том числе в поп-музыке, в танцевальной музыке.
0: Но все-таки, Женя, мы должны сказать о самом знаменитом рифе вообще, который появился задолго до Beatles, Rolling Stones и тем более, конечно, Police. Это песня Чака Берри, Johnny B. Goode. Давайте ее послушаем на рок-арсенале в программе Rock and Talk. Чак Берри.

0: «Джонни Бигуд» называлась прозвучавшая песня Чака Берри. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, гитаристом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: У Чака Берри не так много рифов, я так могу сказать. И практически в каждой второй песне он использует один и тот же риф, но использует это очень ярко, красиво, здорово, мощно, динамично.
3: Да, Чак Берри чаще всего использовал стандартные блюзовые гармонии, да, то есть его называют, да, родоначальником рок-н-ролла, ярчайший шоумен, но вот эта вот вступительная часть, вступительный риф Джонни Бигуд, это, конечно, риф всех рифов, риф всех народов, и это главный риф вообще в истории рока, рок-н-ролла. Его называют первым рок-н-ролльным хитом о звездности рок-н-ролла.
0: Ну, суть песни сводится к тому, что живет какой-то парень где-то за холустье и хочет стать звездой. То есть его зовут Джонни Бигуд.
3: Песня побила все рекорды, все хит-парады. Она вошла в 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Включена в качестве одной из 27 песен в золотую запись Voyager, в коллекцию музыку, изображений и звуков, призванную служить летописью человечества в космосе. Это просто главный риф планеты Земля, скажем так.
0: Послана куда-то, непонятно куда, но если там есть еще мыслящие существа в нашей вселенной, то они услышат Чака Берри, конечно. Вот, к сожалению, они не услышат Джимми Хендрикса, самого гениального гитариста всех времен и народов. И сейчас мы послушаем композицию Purple Haze на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Purple Haze называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы The Jimi Hendrix Experience. И сегодня мы говорим с Евгением Гантимуровым о самых знаменитых, самых известнейших гитарных рифах в истории рок-музыки.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Да, это был сингл, который выпущен был 17 марта 1967 года. Это был второй сингл группы The Jimi Hendrix Experience из их дебютного альбома Are You Experienced. И вообще, вот эта композиция, вот этот сингл стал первым знакомством для многих психоделическим роковым звучанием гитары Fender Stratocaster Хендрикса.
3: Да, конечно, Stratocaster и Hendrix — это две величины, которые останутся всегда основоположниками техники рок-н-ролла, блюза, волшебства и магии гитарной. Что касается Purple Haze, тут на нем слышна инновация именно Хендрикса как гитариста. Есть аккорды джазовые, да, есть роковые, так называемые, то есть, которые применяются там чаще. Знаменитый хендриксовский аккорд, доминантовый Mi 7 DS9. Он как раз был использован в этой песне первый раз. До этого это считался диссонансным джазовым аккордом, который в роке и в поп-музыке вообще невозможно применять. Он воспринимается странно, но благодаря Хендриксу он стал клише, стал постоянно использоваться в роке, в блюзе, в каких-то эмоциональных композициях.
0: Как отмечал один из критиков журнала Rolling Stone, Purple Haze открыла новый гитарный язык, наполненный духовным голодом и поэзией, возможностями в электричестве и студийных технологиях. Да. Я уже упоминал композицию «Smells Like Teen Spirit» группы Nirvana. Сейчас мы ее тоже послушаем, потому что без этой композиции, без этого рифа мы, конечно, тоже не смогли обойтись с Евгением. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» группа Nirvana.

0: Хорошая композиция, Курта Кобейна, группа Нирвана. И в этой композиции, конечно же, использован очень яркий, запоминающийся, мощный, динамичный риф. Сегодня мы говорим о рифах, гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, гитаристом, музыкантом, участником множества замечательных музыкальных проектов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Курт Кобейн, он был ярким мелодистом, прежде всего. Но играл-то музыку, в которой вот эти поп-мелодии не котировались, так можно сказать. А на самом-то деле вот это вступление вот на гитаре, вот несколько аккордов, то есть, собственно, этот риф, на мой взгляд, это очень похоже на то, что было сыграно группой Shocking Blue в 70-м году в песне «Винус». Точно такое же вступление там. Это, опять же, переклички, это, опять же, некоторые заимствования и вдохновения. Без этого никак не обходится, об этом мы много с тобой говорили. Будем, видимо, говорить.
3: Да, в то время как раз Кобейн очень увлекался группой Pixies. Он прямо говорил, что я хочу стать членом этого коллектива, либо хочу играть в кавер-бенде Pixies. Настолько его вдохновляла группа в то время, что он хотел создать нечто подобное, либо еще лучше. На самом деле, как он позже рассказывал, он хотел написать идеальную поп-песню.
0: Да, похожую на песню Тома Шольца из группы Boston, которая называется Modern Feeling. Тоже знаменитый такой хит, вообще просто хит и хитяра. Но что-то такое у него получилось. И, кстати, на одном из концертов он в начале исполнения этой композиции Smells Like Teen Spirit сыграл как раз Modern Feeling.
3: Интересная история создания песни. Когда Кобейн принес идею, он был таким настоящим лидером и в некотором смысле деспотом. Он заставил ребят играть этот риф. Ребятам, конечно, сначала не понравилось, но когда они играли на протяжении, наверное, полутора часов риф из этой песни, они стали играть медленнее. Это вдохновило Новоселича, басиста, и барабанщика Дэйва Гролла на создание ритма, который был взят вообще из диско-музыки. Например, The Gap Band такая была группа. В результате это оказалось единственной песней на Nevermind, в которой все три участника группы указаны как авторы. Uh-huh. То есть они внесли именно свой вклад в ритмику песни, в грув, в рисунок ритмический, в эмоциональный посыл, который был взят совершенно из другой музыки.
0: Ну что ж, заканчивая наш разговор с Евгением о гитарных рифах, наверное, мы послушаем опять же группу Beatles, с которой мы начинали. Не самая рок-н-ролльная композиция «Here Comes the Sun», но зато замечательная мелодия, замечательный риф в этой песне использован Джорджем Харрисоном. Написана эта композиция была в начале 69-го года благодаря Эрику Клэптону, во дворе которого Джордж Харрисон сидел, наблюдал за поднимающимся, встающим солнцем, и ему пришли в голову слова этой песни, вся мелодика, и вообще вся гармония пришла, как я понимаю, ему в голову «Here Comes the Sun».
3: Это еще раз к тому же, что на написание музыки влияет вообще все, что окружает в этот момент, какой звук, какой инструмент, какое настроение у человека, это все очень важно.
0: В начале нашего разговора прозвучал риф опять же Джорджа Харрисона в песне «Ticket to Ride», а сейчас мы заканчиваем наш разговор о гитарных рифах с Евгением Гантимуровым, как раз песней, написанной Джорджем Харрисоном, и, конечно же, в которой звучит риф Джорджа Харрисона «Here Comes the Sun» на рок-арсенале программы «Rock and Talk». Спасибо, Женя, что пришел.
3: Спасибо вам, что пригласили.
0: Получился интересный разговор. Итак, Beatles.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Реклама.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Добрый день. На южном берегу Крыма и в некоторых других районах полуострова сегодня отключено электроснабжение. В Севастополе введен график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Крымэнерго» в своем канале в Максе, пишет РБК. Сообщается также, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о том, что для ликвидации перегруза электросетей за пределами Севастополя в городе введен график временного отключения потребления света. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что на крымских АЗС приостановили продажу топлива, пишет РБК. Напомню, Минобороны России сегодня сообщила о том, что над регионами России были сбиты почти 240 беспилотников, в том числе над территорией Крыма. После ночи музыки с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора. Город привели в порядок уже в 9 утра субботы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Площадки ночи музыки в пятницу посетили 450 тысяч зрителей, отмечает «Комсомольская правда». Между тем, в соцсетях горожане жалуются на плохую организацию фестиваля в этом году. Так, на развязке Ленина 8 марта перекрывали тротуар со стороны колледжа имени Ползунова. Организаторы рассказали, что это было решение полиции из соображений безопасности. Возникла давка. Была давка также на мосту влюбленных. Очередь на досмотр в белую палатку не двигалась совсем. Многие шли на крайние меры, лезли по забору через мост прямо над водой, пишет Ядин. Многим не хватило мест на концерт «Томас Мраз» в истории, хотя они отстояли очередь. Также ночью закрыли две двери на станцию метро. Также возникла давка, отмечает агентство. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль раскрывает истории людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает комсомольский. «Комсомольская правда», Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. На главной площади Екатеринбурга сегодня, несмотря на дожди, отмечают День йоги. Десятки горожан утром в воскресенье пришли в центр Екатеринбурга, чтобы позаниматься практикой. Все началось в 9 утра. Поначалу всем пришлось укрываться ковриками от дождя, но затем выглянуло солнце. Рассказали порталу «Ядин» участники праздника. Никто не требовал от собравшихся правильно выполнять все асаны. День йоги был учрежден в 2014-м по инициативе премьера Индии Нарендры Моди. Дата 21 июня выбрана символично. Это день летнего солнца, который считается периодом энергетического обновления. Официальный доллар 73.44, евро 84.17.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Реклама.
1: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
3: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
4: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Добрый день. Ормузский пролив остается закрытым. Иранские военно-морские силы не дают судам разрешения на проход с формулировкой «до особого распоряжения», сообщил сегодня иранское агентство «Фарс», ссылаясь на военные источники. Всем судам рекомендуется воздерживаться от захода в район, иначе Иран угрожает полной ответственностью за любые риски и возможные последствия для безопасности. 20 июня в Иране заявили, что закрывают Ормузский пролив из-за действия Израиля против Ливана, поскольку одним из ключевых положений меморандума между Ираном и США было прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Мощный пожар тушили сегодня в одном из коллективных садов в Екатеринбурге. Утром сгорел садовый дом в одном из СНТ на Чусовском тракте. В каком именно саду, не уточняется. Пламя охватило 230 квадратных метров, сообщает МЧС области. Люди не пострадали. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 19 человек личного состава, говорится в сообщении. С огнем пожарные боролись почти полтора часа. В 13:27 специалисты завершили проливку, также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося установят пожарные дознаватели. Спасатели МЧС напоминают дачникам о необходимости соблюдения правил. На Пермском тракте вблизи Ревды сегодня случилась авария. Об этом сообщает ГАИ Свердловской области. По предварительным данным, произошло столкновение грузовой машины и двух легковых. На месте работают экипажи ДПС. Движение ограничено. Транспорт пущен только по одной полосе. Екатеринбургский театр «Кукол» стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска». Итоги подведены в Омске, сообщает департамент информполитики региона. Номинацию «Лучший спектакль театра «Кукол» получила постановка Свердловского театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль раскрывает истории людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики. Ранее спектакль режиссера Игоря Казакова стал лауреатом фестиваля «Сибирь», «Терра Мэджика» и премии «Браво», отмечает комсомольский. «Комсомольская правда» Екатеринбург. Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны. Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции. Архивист и коллекционер Сергей Чубраев сообщил о неизвестной записи композиции под названием «Дети минут». Об этом сообщает «Комсомольская правда» Петербург. Уточняется, что кассета более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Окерен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя. Группа «Кино» эту песню не исполняла, а Цой пел ее только в кругу близких. Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянную запись обещали представить сегодня, в день рождения Виктора Цоя, в документальном фильме на стриминговых платформах. Официальный доллар 73,44, евро 84,17.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости.
2: Добрый вечер. Жители Крыма попросили ограничить потребление электричества из-за повреждений на электросетях, выключить кондиционеры и избыточные электроприборы, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Ранее в Крымэнерго сообщали о частичном отключении электроэнергии в ряде районов. В Севастополе временные отключения света уже отменены. Утром сообщался о 4 погибших и 28 раненых при атаке дронов на Керченский полуостров. Еще один человек погиб из-за удара ВСУ на Керченской паромной переправе. Паромные перевозки приостановлены. Также АЗС в Крыму отпускают бензин только госслужбам, пишет газета.ру. В коллективном саду на Чусовском тракте в Екатеринбурге утром тушили мощный пожар. Сигнал поступил примерно в половине шестого утра. На площади 230 квадратных метров горели садовый дом и надворные постройки. Тушили огонь 4 единицы техники, 19 спасателей. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в половине второго дня, отмечает портал 66. В каком именно СНТ горел дом, не уточняется. На Чусовском тракте очень много коллективных садов. Также там несколько коттеджных поселков. Напомню, в Свердловске области снят особый противопожарный режим, но сохраняются ограничения пожароопасного сезона. Дачники обязаны соблюдать правила при обращении с открытым огнем. Одна из причин нападения подростков на водителей и пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге – это отсутствие кондукторов в салонах, рассказал замглавы города Александр Толкачев. Александр Толкачев. Подростки распоясались из-за того, что нет старших и никто не окрикнет. А я ж матери будут рассказывать, что виноваты все, кроме их ребенка, цитирует вице-мэра портал 66. Последний инцидент случился вечером в субботу, 20 июня. Пятеро нетрезвых молодых людей начали выкручивать камеры, в салоне курить, а когда водитель сообщил, что автобус дальше не идет, напали на него с электрошокером. После драки водитель поехал в полицию. Телеведущий Дмитрий Дебров получил сотрясение мозга, сообщает издание «Супер». По его данным, он находится под наблюдением медиков в травматологии. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее «Телеграм-112» сообщал о том, что Дмитрий Дебров упал с лестницы в элитном московском клубе. Его госпитализировали без сознания. Бывшая жена Дмитрия Деброва, Полина, подтвердила госпитализацию отца своих детей, но пока не может навестить его, так как находится в Китае, пишет газета.ру. Курорты Турции столкнулись с рекордным падением турпотока из России. За первые полгода через аэропорт Анталии прилетело 711 тысяч россиян, на 10% меньше, чем годом ранее. Хозяева отелей готовы снижать цены на июль и август, сообщает телеграм-канал ШОТ. Ранее Российский союз туриндустрии называл Турцию, Египет и Вьетнам главными пляжными направлениями для россиян в этом году. Однако спрос на традиционные турецкие курорты снижается на фоне переориентации туристов на другие страны, в частности, на Вьетнам, который показал самый большой рост в этом сезоне, отмечает издание «Ридос». Официальный доллар 73,44, евро 84,17.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear. Though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.